0: объятий и цепей.
1: Опять мы выбираем повторение сюжет.
0: Матрешки этой нету дна.
2: И вот тут важный момент.
3: Мы живем как будто в репортаже. Наше небо затянуло сажей. Конвоем экипажей стражи. Просто тупо тащим свою тяжесть. Тебе обещают, тебя запрещают. Но ты равнодушен с этими вещами. Просто ты давно привит привычным.

0: репортаж.
1: От него никто нас не отмажет.
0: В репортаже серая картинка, держится на лени и дубинка. В будущее светлое шагаешь
1: старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте, в студии Ирина Алексеева. Мы расскажем о важных новостях.
3: Здесь по всем. Хороший день, Евгений.

0: та же серая картинка. Держится на лени и дубинка. В будущее светлое шагаешь
1: старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте, в студии Ангелина Алексеева. Мы расскажем о важных новостях.
3: Здесь во всех. Хорошо,
4: Евгения,
3: здесь
4: как.